ranky. Поехал, поехал до своей коханки. Поехал, приехал, вона еще спала. Лазуринка подпежена, вона мне